красота в очах Клейда. И высокий низ, лик уж расшита злака, сута пача Клейда. Сута пача, лик уж расшита злака, сута пача Клейда.